Скажите мне, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешна.

0: Вася спят.
1: Да, Рожка.
0: Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Hezký večer s Rádiem Junior.